ni aku la kau tenuk macam tering miotak tu sakna suga ma aksa tu sakna suga ma tekoni ka kedak tu surak tu tanya umiga ma surak pa unika unika yang maya tak tek sudari unik tu sakni kuga ma kanet tikuru mitakuni kuga kerwaktu kisian unga si paduk tu ni takuni kusak punga atau siang nangarap takuni kusak punga si udak pami ikpiar tu ni oma mici materiu kena suap api tu aku ni kesal yang ane ila mici materiu muda punga kanin nak segeru tu ni ikpiar tu nak tahu mat adik bengong itu tapi ni nak kusak pungut nasi ila dan itu binara neverak semang mat siokam kisi gutar koyuk kata neverak semat itu Kemuk sekatang mata. Aswila negeri kita nak lagi apa semua? Takut yang top apa semua? Kau mal sungai ringan. Sunab agi yang ni sungai tu kita lakukan. Takut yang top itu mata asal jual kesan sila. Takut kesan nak rasa ni. Tapi ada yang aku suruh semua ikan aku itu agama. Tapi mesti mata tahu. Aswila angun itu binatangnya dikisih. Ani gama tokulat lunga itu banyak tikis bawak dah mail lunga isemang itu lunga asin rawun udak sil lunga dah ma ikinya kami gama rabunga nukap ingin yak tengan tikit lugu ikimana kami gama kemiku vigiangan kan gigi yang tamang ida takun nuna digi yak tabunga tikinya kami man rawun kalau udak sil magama asyila takkan ide sangat sone agit Sila tahun nunggu kanik dia jadilah tu, cik jam waktu mana taman kong ni gerak tu ni, paling nak kami yang gerak tu ni. Tahun nunggu udah kama kanik dia biji waktu tu, kini ngaru ini sangat nak sil tu ni, udah si bunga. Udah si jero haru nunggu tayang paling tua lagi kami tetap biak kami yang itu orang sosi orang tu mulu kiam. Paling kama Makik kau tu semua ikik kau tu nak ama kamu ting turuk tangan ni, sebila makik kerja ama tekor kemuksiu kau yuk naungin, nan tekung kita kita kita sebila makik kerja ama pita kangen man utak pada sihir pun kini kini dah orang tu kangut cakap yuk semua kita kau yang orang kau tu kemuksiu nak semua. Kangut cakap yuklong angin kau sih bu. Tapi mungkin anak-anak kita ni isah mak nizar nang makan nang. Wajar orang kerja tu dua tiga orang tu. Namun mak kau yang action. Nalagi kau nak action. Takurau min nak action. Unukkan ni tak tahu. Kamu kisah orang min mata tahu ke? Tak sih nak saya tahu. Nalun nak orang tu. Kamu kisah. Pakai aku ni aku rugun ni agam ram asyik tu ina nama mat. Pakai ni saya nak tu tikit tu tikit maksian upah kita ini nak tu. Tikit sama dok tu tak kui lek itu ina rapat suri lek sama aku. Kisim ina tikit yang agam tu asyik kau mangan. Suno tak kui song tak kui ubin yang agam sama nak tu. Tak kui yang agam tikit agam sama nak tu. Tak reaksi, kemuk cerdumin. Dan isu dia jarak keluar asyik ni biar kenal nama kita. Dan ayah pangak mikir nak tak mana sahul pada guru. Ia agak pingat so ani guru arak tu. Kamu ingat tu kisah kini ni aku kawin lepas malu tu tak reaksi ni tak guna. Binaga gelak tak. Doktor dia semua temau ngah, mesti macam tu. Doktor dia binganu kanit torong. Bila mana dia ingat doktor, dia cuma nak kenal tu. Akan dia kata, depan umas pada torong tu. Doktor dia semua orang orang kata, ika kapinga sokai sekitar ku ingat kalau depan ngah nak pergi. Ilan Ika kasih sih nama paksa kita pangan tu ni suka tu ni suka sak dar tu ni ika kata sih nama paksa ni. Asyik ada pangan tu tu yang semalam sudah
maqoing ujugusikitung maqoin sila utilak tuktudak sa magatut tuktuluta na magayatin utak palirak tilo tamahunga sikitung uktang mata sikuatang niko palulunilo ingi katiyang naksunit so kay mawiyawin niya sikuatang niko palugam sa gamit suya sa gamit tayo ma utak palirak tiwut tabunga mitti mataring mun tuktuni usidlo tasuakam tuktuliak sa magat atakta taksit siyalak suni tayo man na takuksaw na kong nilak suni iman na ripisuk tumo inyong takuksaw na kong nilak to aswila utak palya yung tabunga mitti mataring mun kanit tolo lak tigut ikumang mitti mataring mun takuksaw lak suni inga kawiyak durak luta siwanitin ni iskitok naman agilang man ubatin na nukkartukun, nukkallarpugut piqaluyarlaguru ila pukkittoru piqalu ila puktaarnapaluru taimattimut nukkartugut tabunga qanigiyaruan utarpallia tamanna sikitoq siwaningaartinniitto aggiqpalliangiññarami nipiqarluna siuqaimma tusaqsaarlunallu aggiqpalliangiññarami taassuma puktaarlaguru ungatingaarlu ngagugeriartulerman uwagullin noqqangaarluta taanna peqatigiyara sikituittaiñnalluna ingeqqasigami upagiarlunni parsariarlunni ungila ungataagugeriarman taim peqatigataaruba ingeqqasigami taleqqasiutigittuna taassummo taleqqaamma suqaimma taassummo puktaarlaarlu peqatigamaunanga illungaangut saqqallunni saqqannami sanitsiannuarlut uqerluni sikitortaqangimmanko uqaatilluk noqqarmaqqaa asila tabbanissuujalauqulluta laukaartulluta taqinnamerulu ingeqqasikkannertugut ingeqqasikkannerata suujalauqulluta kingumoqiviarlung taawannali kingunningaanniilermiyo noqqarlung peqatigeqaatluni uqaatilluk tappakaa sikittunga takugiaqqaviaralu sikitungat ikwat ikumang takuk sa umat siwuning aro ikumayok naro ng ilon asila nukalak kita takon nara urak sa tiyo kanik kanila urak sa tiyo talit takatang mat manidar na sunob isumaging sa tiyo jimnik sa tiyo ang katun na sa qaawisaquluyaqat tabbani ila qaawisaqpalliagama aperssukataqluma tappaungartuqalaarnerannilu sikituortumi qaupangu tillugu ila qaumalertillugu tappaungatakkuyartorama sikituunguluartainna eqqaama giinnarakku taman aturoortanga initaqayaarani inigilaortugu tamatsattuullutik unonnali saakallangigoqarta illinniummu illinerni tamanna atoqqaungikkilluni nalunangillunni qineriaa laorsimagaluarlunga sunaupalu takujjaarninneruqlunga utersimalertillunga innariyattinnu tapana mittimarinngma apersoquluujalerama taqqiaksut taqarunnarmanganaakkupinna angilars angertaugama asuilaak taama taqqiaksut nalunalaungillunni ila taqqiaksum manga inuglattaam manga qavi dattaankkaruarlugu isumagituinnerlugu taqqiaksoq nalunaqunnilaarsimalluni taan aippanga taqqiaksum takunneriyama maannaqataattiapaluqululaartuqli nanniassungugatta sannerutiqujungmu ununga ammalu avunga illungaangan neqartaujumun taavungassungulluta asuila qarnammiutaugatta mittimatilu qanigiyaani taikaniittugut nanniarlungalu taavunga asuila taavungeqatta illungaanganu piusiuqalu maung illungaanganu tuujuunerartaujo qanigiyaapaluanu tabbunga tangmaaqatta nunaqaqatta qaviyaraanga taama nanniarpakluta taarsiyaraanga utarpakluta taama iluyuyaqatta
qaupangortillugussiqinneq tuanniungma nannungniartugunaalunarunnerluni sikitunguqataqaramatarpa maqqungnik ila tisamaugula taakko maqquq tamaane avisimangaarsutigu tamangu tuijjuqanigiyaanu taakko maqquit tamangoriallarput uagu tuijjuutaarunga saaminngaanganu sioqalik maqoyuk taarungeriallarpuguk taanalu ikimajeara amma taanna nuriyama ania aatik baimiutaulertaq tappaangu timingaanganu ingeqasinneqillutik ilaavilluta katingangilluta katingalaaqularlun taanna nuriyama ania tappaangu timingaa tinnut ingeqasilluni tappanga tiitoriratta qaamattiarluni manna nalunangittiarluni tamanna siku manilaarningalu manilaanginningalu nanorsiorluujarpakkatta tumisigatta tujjalaaqularlutigu tappali takunginnattigu manilanullu ajaqqilluta asuila taakku ilavut tappaka timingaattinni takuksuaqqoorlutik ujjeriyunneernerlutigu tumisigatta manilaaqularlutigu ajaqqinnattailaa tamaanga tujjuumitsaanu ingeqakkanniallunerluta taavunga aatik baimiksingaanganu ingeqasikkanneril miyugut suqaminnanorsiuratta ilavu isamakijunnerlugi suqammal ingeqaumimmata noqqangalaukkarlunuk taanalu piqatigiyaaru suqam sikkaliaqukkuaruan ingeqasikkanneerlunuk piqatigiuqarlunu pangisikitutakunngitain angerluku tappaunga timingaannu qinnilerama таппангласикито ингеқартиаллакулуйарлуни оқаллиллугу иннеқаа ангиниуинаа аамерлуни илаагу аджигеққуйингиммагу сикитунгагу аджигеққуйингиммагу сико лаорлуу қаангинуарлуни қалериттинникорлунгила қаангинуарлуни такуна сигиаартикку таавонна сикитуу калиллуни икемалияқарлерами таанна ақуннерса қулиттаауярсималлуни иммарнасарми қулиттауяқарлуни кукуппааққарлуни сикитунга қорсор неқарлуни таппакаттимингаатни ингеқарсу оқаатиллугу паунангаассивут ав унуунангаассивунингаангут упагиарлаву ангерлуни пиқатиг ингеқарсиган суккалипалоқулуйерлугу му сивонгеқарсуклутикку соқама такуйумагаттикку таакку ангио пиқатигиама таассама ангио таанна мусуқайма таппали тамаану манеқаккуулаарулаарлута маниллануарпаллаатуннелератта маниллану аяққиннатта таппаки қанигитеқулукерлутигу ингеқаю сикитунгувалиттиллунилу сиила такунасулаарулаарлутикку унуунааққаннингаараалерлуну упакасуққаннилаарулаарлутикку аёрнаттиарманила писуклуну таппаунгэ қаниттоқулуғатаам қанинаартоқулуулиғатаам лусуқайма писуклуну упагутиярттугулерпаунгам иникеққауянгана таманна иникеққауянга упаккалуараттугу ини тақаяарани пеқатиуқаутерлугу кисиоққаулерликкиаринаа нануқааннаа ила сикитунгоққаарлутиллуила пеқатига оқалертуни иккуалеқаттаққиаксунаа алеаттасиюарлугу ганнуктавва пеқатига оқаулиллу упактаунеартуаартуулеқаи сила таввангат писуккану утилертигу сикитуттиннунгуарсикаутигиу такуяртиаллапиннаарну асивила сикитуттиннуалланнеранну тамакку инигеққаауяву оторлутикку маунаангаатакоққаугаттигу утерзумиаллуллун тамаунга нунасия миксингаангано ортумиаллуорлуну инна тамаане канагияани нунасия канагия паруа нимман ила унгасигияқалуанган тамауна сиджарпасиккут сиджар ила қаингуккут тамауна манилаангиннигума таунунга такуяртусигиармиюгу
тайнаттайнэрсули такоққориуба сикитунгоққаю ила илисариумагат малигумагаттикку нанормингинна маликтуминуйяраксунинни таакква пехатгиама таассама ангиюа гунасувиллутикку упаксимаққавиунга таманна сикитунг упаккеруармигаттикку ини тақаяан киллуна нарвиттуиннаугуннукки таффа таманналу сикитервигеққавиунга таакку такоққариатта сикитервиккуминалуангиллуна манни илаарумма таввари утертиумиаллуммиганну утисигиарлуну наннума тумисиммиганну нутаапалоққуйитсаармата маликсерлутикку тамаагу тиммут малилао каллутикку тисиюмаарнерма ила таман иланга апутинга тисиюаарумма асиужилао каллутикку тамаагу нунасиамиксаарну қимаксиннерма таманна нано малилаоруарлутикку таппау нунамутуиннаарну қимаксиннерма аянгиннатта таманналу иннаао лапалорулуллуни майорнангимма куянаарлутикку уллунима нанниарсималааруарлута наннунгиннатта никпакаталааруарлута утерсималтиллута таппунг нунахарвигиаттин нанниарвигисимаятта тикисималератта униккааруйакаталлута суоқайма упаксимаққариуу таман униккаарвигеру униккаасеруйерлугу таасима икимаяаққариуу ангиуа апериерлугу тааванеруйоққаумагаан упаксимаққариатта миксаани таавунгараунгиттиақамигу паанилигу нунасаа қанигиерпасаани тумини маликататуиннеққауами қатаппани оқамаяқатигииллу тақариуваллиалиллерпугу сунаваккуат таққиаксуллаттаан илакамаги қаулартигули тааванеетиллута иниқангиттуарумата қаажиллерпу сунаваккуа таққиаксуин таман такулоорсималлар пакка кисиане қаниммут такулоорсимангитуиннертуга такуллаттаарсимагалуарлунга уппериллугиллу тайккуа питақарту таккусималерамали қаажималлаттаа лерлуги такуллаттаарсималерама таанта исулилаукаллугу асиан униккааккиннернэрмигама таана униккааринэрмияра маанна тема тусертоорсумаюгара илан инугиактуни тусааяорсумаюгара таавунга кангерлуаапимму аулларнерилаарсумаюгу амма тамаана тунгаани каалнерилаарсумаюгу тема таббани миттималеоқанигияани иппиарсумми нунақарникуугатта таввангат ингеқасилаарсимагатта таавунга кангерлуаапилиартугу упернгаксаангулертиллугу тамаана қажиуниу гулактуми лукиар маами лукиар иласику суқаттилуалертиллугу нагиарнерсилуа палулертиллугу таавунга уюминиулаарсимагатта таана атааллавинера анаанагалу ангиюгалу наяаккаллу таакку мақо тэм таавунго тиллута кисуми уджерусеққуингиттиарлунга кэрсуаамми туннер улэртугу илаа тикиттартулэртиллута таммунга кэнгэрлуаамму камалаорсимаюнга таама тамаа нунааруккут қимаксертуалуйугу таммунга кэрсуаапилиарлута таама уджеригалуарлугу тайканэттертуиннаалерлута ангиюга таана илиннеэриаа атталуукумма тайканэннаттини тамаана лисикуми туперсимагатта таама илиннеэриарасут кулугалуарнерлунга оқ микилуарторулуйук саннерама пингасуниллукиа тисаманиллукиа аақаа оқалеэрлуарлунга таама тамаангу утерпаллиатиллута илангинни утсерусук паклунга илаа қаажеққуйиварлунга таку такуллуараангама лукиа уввалукиа утсерусугаангама таама тамаунга утерпаллиаллута нунааннааруккут қимуксилаориллута иман нунааннаттиа апутеқаяарунниқ қимуксиссуйалаориллута сикуккуулаорлута суйалертиллута сунау икпи тамаани тунгаанилертиллута
таманнақэрнэрту қую сикэрсарасуумма сикунга пиэрсарасуунгуллуни упенгаақку аажоақагэрюкклуни лутарпуун нувгжатигу тэма тамауна сикэрсимаюалулоорсиманнэрмат аажоқарлаалоқай пиэрсимаё аажулернэрат